imaginarios. Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь как запомним словно сказочная быль. Виртуальность, реальность везде, люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито как зеркало. Третий шанс, полет в небеса запущена, золотая стрела, случайный старт, смерть реинкарнация движения. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене.